Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: над Рижским заливом 4 часа. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет.

венки, как маяки прожитых лет.

0: Когда идет дождь.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: тебя сквозь слезы смотреть. Буду я.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Здесь так дышится жадно, что хочется вовсе остаться и проститься со всеми, кто больше не смог обивать твой обшарпанный старый

Сделай тише, послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише, грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

еще живая, обжигающая все вокруг, не потерявшая очарование, уже отталкивает всем другим спасающимся круг. Ей не нужны слова поддержки и признания. Она живая,

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 9 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima!
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
0: Радио Рокс 88.6 FM.
7: Белое лицо, черная слеза, и трагичности полны печальные глаза. Люди надменны, он ненавидит всех. Затыкает уши, если слышит

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс». Автомеханика на Радио «Рокс».
1: Начнем со звука, который с наступлением сырой и прохладной погоды можно услышать из-под капота. После запуска двигателя появляется свист. Через несколько секунд или после прогрева он исчезает. Одна из возможных причин связана с приводным ремнем. На холоде резина становится жестче, а в сырую погоду на рабочую поверхность может попадать влага. Если ремень уже изношен или натянут недостаточно, проскальзывание становится заметнее. Постоянный свист лучше не игнорировать. Нужно проверить состояние самого ремня, его натяжение, а также ролики и натяжитель. Если на ремне появились трещины или повреждены дорожки, его необходимо заменить. И точно не стоит пытаться устранить свист маслом или другой смазкой. На приводной ремень она попадать не должна. Следующий вопрос становится актуальным перед первыми заморозками. Что делать, если в бачке еще осталась летняя омывающая жидкость? Просто долить немного зимней можно, но нужно учитывать важный момент. Например, зимняя жидкость рассчитана на серьезный мороз. Но если половина бачка занята летней жидкостью, получившаяся смесь уже не будет иметь тех характеристик, которые указаны на канистре. Поэтому перед холодами лучше максимально израсходовать летнюю жидкость. И напоследок простая проверка, которую стоит провести хотя бы один раз после покупки автомобиля. Есть ли в машине запасное колесо? Открываем багажник и поднимаем нижнюю панель. В зависимости от автомобиля там может находиться полноразмерное запасное колесо, компактная докатка или только ремонтный комплект с герметиком и компрессором. На некоторых моделях запасное колесо закреплено под днищем. Если запаска есть, одного ее наличия недостаточно. Нужно проверить давление в шине. Заодно стоит найти домкрат и баллонный ключ. Полезно заранее посмотреть в инструкции автомобиля, где расположены штатные точки для установки домкрата. Если колесо все-таки придется менять в дороге, сначала автомобиль ставят на максимально ровное и безопасное место. Включается стояночный тормоз. После этого домкрат устанавливается только в предусмотренную производителем точку. Автомобиль поднимают, снимают поврежденное колесо и устанавливают запасное. Если вместо обычного колеса установлена компактная докатка, у нее есть ограничения по скорости и расстоянию. Они указаны непосредственно на колесе и в инструкции автомобиля. На этом пока все.
0: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама.
2: Maksimāļas cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 € kilogramā. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

из падающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду

для тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
0: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
0: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
6: Spilgtai Suomo Fenomens Kääriä.
7: Mielenkiintona Pina Colada ja Rata.
6: 28. oktobri Konsertsaale Palladium. Biletes Bilešu Servisa. Istrakojes neveldama ballite ar Kääriä. 28. oktobri Palladium.
8: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: 29 января. Шуми-арена.

0: программе только лучшие хиты. Живой звук. Билеты уже в продаже. Мобилишу сервис АОВ.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

прескуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней

0: остальное на чай. Остальное на чай. Остальное на...
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Начнем со звука, который с наступлением сырой и прохладной погоды можно услышать из-под капота. После запуска двигателя появляется свист. Через несколько секунд или после прогрева он исчезает. Одна из возможных причин связана с приводным ремнем. На холоде резина становится жестче, а в сырую погоду на рабочую поверхность может попадать влага. Если ремень уже изношен или натянут недостаточно, проскальзывание становится заметнее. Постоянный свист лучше не игнорировать. Нужно проверить состояние самого ремня, его натяжение, а также ролики и натяжитель. Если на ремне появились трещины или повреждены дорожки, его необходимо заменить. И точно не стоит пытаться устранить свист маслом или другой смазкой. На приводной ремень она попадать не должна. Следующий вопрос становится актуальным перед первыми заморозками. Что делать, если в бачке еще осталась летняя омывающая жидкость? Просто долить немного зимней можно, но нужно учитывать важный момент. Например, зимняя жидкость рассчитана на серьезный мороз. Но если половина бачка занята летней жидкостью, получившаяся смесь уже не будет иметь тех характеристик, которые указаны на канистре. Поэтому перед холодами лучше максимально израсходовать летнюю жидкость. И напоследок простая проверка, которую стоит провести хотя бы один раз после покупки автомобиля. Есть ли в машине запасное колесо? Открываем багажник и поднимаем нижнюю панель. В зависимости от автомобиля там может находиться полноразмерное запасное колесо, компактная докатка или только ремонтный комплект с герметиком и компрессором. На некоторых моделях запасное колесо закреплено под днищем. Если запаска есть, одного ее наличия недостаточно. Нужно проверить давление в шине. Заодно стоит найти домкрат и баллонный ключ. Полезно заранее посмотреть в инструкции автомобиля, где расположены штатные точки для установки домкрата. Если колесо все-таки придется менять в дороге, сначала автомобиль ставят на максимально ровное и безопасное место. Включается стояночный тормоз. После этого домкрат устанавливается только в предусмотренную производителем точку. Автомобиль поднимают, снимают поврежденное колесо и устанавливают запасное. Если вместо обычного колеса установлена компактная докатка, у нее есть ограничения по скорости и расстоянию. Они указаны непосредственно на колесе и в инструкции автомобиля. На этом пока все.
0: «Автомеханика» на Радио Рокс. Реклама.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

Это радио, детка. Радио «Рокс».

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: реклама. Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

Радио «Рокс». Над Рижским заливом 14 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Village Service.
2: Баня парит.
3: Хорошо.
2: Здоровье дарит.
3: Ну, давай, вот так.
2: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
3: О, хорошо, пяточки.
2: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
3: Класс!
2: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
4: После ревизора. Занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей. Вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
5: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Начнем со звука, который с наступлением сырой и прохладной погоды можно услышать из-под капота. После запуска двигателя появляется свист. Через несколько секунд или после прогрева он исчезает. Одна из возможных причин связана с приводным ремнем. На холоде резина становится жестче, а в сырую погоду на рабочую поверхность может попадать влага. Если ремень уже изношен или натянут недостаточно, проскальзывание становится заметнее. Постоянный свист лучше не игнорировать. Нужно проверить состояние самого ремня, его натяжение, а также ролики и натяжитель. Если на ремне появились трещины или повреждены дорожки, его необходимо заменить. И точно не стоит пытаться устранить свист маслом или другой смазкой. На приводной ремень она попадать не должна. Следующий вопрос становится актуальным перед первыми заморозками. Что делать, если в бачке еще осталась летняя омывающая жидкость? Просто долить немного зимней можно, но нужно учитывать важный момент. Например, зимняя жидкость рассчитана на серьезный мороз. Но если половина бачка занята летней жидкостью, получившаяся смесь уже не будет иметь тех характеристик, которые указаны на канистре. Поэтому перед холодами лучше максимально израсходовать летнюю жидкость. И напоследок простая проверка, которую стоит провести хотя бы один раз после покупки автомобиля. Есть ли в машине запасное колесо? Открываем багажник и поднимаем нижнюю панель. В зависимости от автомобиля там может находиться полноразмерное запасное колесо, компактная докатка или только ремонтный комплект с герметиком и компрессором. На некоторых моделях запасное колесо закреплено под днищем. Если запаска есть, одного ее наличия недостаточно. Нужно проверить давление в шине. Заодно стоит найти домкрат и баллонный ключ. Полезно заранее посмотреть в инструкции автомобиля, где расположены штатные точки для установки домкрата. Если колесо все-таки придется менять в дороге, сначала автомобиль ставят на максимально ровное и безопасное место. Включается стояночный тормоз. После этого домкрат устанавливается только в предусмотренную производителем точку. Автомобиль поднимают, снимают поврежденное колесо и устанавливают запасное. Если вместо обычного колеса установлена компактная докатка, у нее есть ограничения по скорости и расстоянию. Они указаны непосредственно на колесе и в инструкции автомобиля. На этом пока все.
0: «Автомеханика» на Радио Рокс. Реклама. 29 января в шоуми «Арена» в Риге выступит «Скриптонит» в рамках

0: тебе тоже в продаже на Билишу-сервис.лв. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио.лв. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио.лв.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

открывают свой занавес. Как до тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать,

0: Реклама. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, давай, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
2: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ.
3: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама. Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс. Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
1: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Мысли вслух. Алексей Горшенев, музыкант.
1: Если вы хотите что-то изменить, и вы чего-то страшитесь, не страшитесь этого. Другого пути нет. Вот такая вот история с Данте.
0: Сказано на Радио Рокс.

Радио «Рокс». Самое то. Твое настоящее.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Начнем со звука, который с наступлением сырой и прохладной погоды можно услышать из-под капота. После запуска двигателя появляется свист. Через несколько секунд или после прогрева он исчезает. Одна из возможных причин связана с приводным ремнем. На холоде резина становится жестче, а в сырую погоду на рабочую поверхность может попадать влага. Если ремень уже изношен или натянут недостаточно, проскальзывание становится заметнее. Постоянный свист лучше не игнорировать. Нужно проверить состояние самого ремня, его натяжение, а также ролики и натяжитель. Если на ремне появились трещины или повреждены дорожки, его необходимо заменить. И точно не стоит пытаться устранить свист маслом или другой смазкой. На приводной ремень она попадать не должна. Следующий вопрос становится актуальным перед первыми заморозками. Что делать, если в бачке еще осталась летняя омывающая жидкость? Просто долить немного зимней можно, но нужно учитывать важный момент. Например, зимняя жидкость рассчитана на серьезный мороз. Но если половина бачка занята летней жидкостью, получившаяся смесь уже не будет иметь тех характеристик, которые указаны на канистре. Поэтому перед холодами лучше максимально израсходовать летнюю жидкость. И напоследок простая проверка, которую стоит провести хотя бы один раз после покупки автомобиля. Есть ли в машине запасное колесо? Открываем багажник и поднимаем нижнюю панель. В зависимости от автомобиля там может находиться полноразмерное запасное колесо, компактная докатка или только ремонтный комплект с герметиком и компрессором. На некоторых моделях запасное колесо закреплено под днищем. Если запаска есть, одного ее наличия недостаточно. Нужно проверить давление в шине. Заодно стоит найти домкрат и баллонный ключ. Полезно заранее посмотреть в инструкции автомобиля, где расположены штатные точки для установки домкрата. Если колесо все-таки придется менять в дороге, сначала автомобиль ставят на максимально ровное и безопасное место. Включается стояночный тормоз. После этого домкрат устанавливается только в предусмотренную производителем точку. Автомобиль поднимают, снимают поврежденное колесо и устанавливают запасное. Если вместо обычного колеса установлена компактная докатка, у нее есть ограничения по скорости и расстоянию. Они указаны непосредственно на колесе и в инструкции автомобиля. На этом пока все.
0: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace.

0: И поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. Бродский, «Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в Билишу Сервис. Партнеры проекта Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
2: После ревизора. Занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей. Вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшее место первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
3: Радио Рокс. 88.6 FM.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурас Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

лет. Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро.

0: Реклама. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмельный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис АУВ.
3: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Начнем со звука, который с наступлением сырой и прохладной погоды можно услышать из-под капота. После запуска двигателя появляется свист. Через несколько секунд или после прогрева он исчезает. Одна из возможных причин связана с приводным ремнем. На холоде резина становится жестче, а в сырую погоду на рабочую поверхность может попадать влага. Если ремень уже изношен или натянут недостаточно, проскальзывание становится заметнее. Постоянный свист лучше не игнорировать. Нужно проверить состояние самого ремня, его натяжение, а также ролики и натяжитель. Если на ремне появились трещины или повреждены дорожки, его необходимо заменить. И точно не стоит пытаться устранить свист маслом или другой смазкой. На приводной ремень она попадать не должна. Следующий вопрос становится актуальным перед первыми заморозками. Что делать, если в бачке еще осталась летняя омывающая жидкость? Просто долить немного зимней можно, но нужно учитывать важный момент. Например, зимняя жидкость рассчитана на серьезный мороз. Но если половина бачка занята летней жидкостью, получившаяся смесь уже не будет иметь тех характеристик, которые указаны на канистре. Поэтому перед холодами лучше максимально израсходовать летнюю жидкость. И напоследок простая проверка, которую стоит провести хотя бы один раз после покупки автомобиля. Есть ли в машине запасное колесо? Открываем багажник и поднимаем нижнюю панель. В зависимости от автомобиля там может находиться полноразмерное запасное колесо, компактная докатка или только ремонтный комплект с герметиком и компрессором. На некоторых моделях запасное колесо закреплено под днищем. Если запаска есть, одного ее наличия недостаточно. Нужно проверить давление в шине. Заодно стоит найти домкрат и баллонный ключ. Полезно заранее посмотреть в инструкции автомобиля, где расположены штатные точки для установки домкрата. Если колесо все-таки придется менять в дороге, сначала автомобиль ставят на максимально ровное и безопасное место. Включается стояночный тормоз. После этого домкрат устанавливается только в предусмотренную производителем точку. Автомобиль поднимают, снимают поврежденное колесо и устанавливают запасное. Если вместо обычного колеса установлена компактная докатка, у нее есть ограничения по скорости и расстоянию. Они указаны непосредственно на колесе и в инструкции автомобиля. На этом пока все.
0: «Автомеханика» на Радио Рокс. Реклама.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс. Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

выбирать между черным и белым, чтоб чужое добро на твое

0: Реклама. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, давай, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. 88,6 FM.

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до

Женщина плачет, ребенок не спит. О чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит. О чем поет гитара? Ой, мой, Боже дорогой, о чем поет гитара? Ой, мой, Боже дорогой, о чем?

0: Реклама. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
2: Радио «Рокс», 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

свое уставшее тело ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. Я хотел бы остаться с тобой, но твое жилище — проклятый дом —

0: стряхнуть с ресниц.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

Радио Рокс. Только рок.

свете спадающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду на...

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступает.

течению дней. Жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот, так за

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 2 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.

становится частым, кипящей метелью в раскисшей косухе. Ты пела сочувствие злым и несчастным, погибнуть и выжить под черным и белым. Тебе не придется, беспечный прохожий, разделила метель нас на робких и смелых. Ты пела о том, что когда-то вернется.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.